Че, фраз? Кинета у слаби виц. Так слаби, да е жедобен. Но, вечини пример. Но, тупа там. В бисту му е енкрат ратал. Скоро. Да, но се вижте как мисля.